Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: «Газфол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында юморка сала торган бер еллак тауклар салдыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 75-00-12. Код 88-552.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район.

0: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 12+. Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
3: Тичужский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно-, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге Әңге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рөстәм Асадуллин.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свою

0: Имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Унікінші сентябр, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Бозын РТ 600 евро на прыгай кинчер. ОГРН 16 16 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Балар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 29 июнь алмашынышан болотлы, аязышан болотлы күн, қысқа вақытлы яңғыр яуыда ихтимал. Шәһәрде күндіз ауа температурасы 18 градустан 20 градусқа қадар көтеріләшек. Жилі түнек күншіғыштан тездігі 3-7 метр тездікті. Босым 747 миллиметр, магнит қарадуслар юғары бүгін 5 бал сәлеметлігізге ихтибарлы болығыз.
2: Радиосында реклама.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар, иғтибар! Иң яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-39-04, код города 8843.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат!
5: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302. Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
6: ГНБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
7: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы ер. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Сөндел Билалова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Тағын би көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Иртенгеше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш милли тем.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Болғар радиосы.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Набережный Челнинский, филиал университета управления ТИСБИ, приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский, филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәудә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Достар, бүгін Татарстанда һәм Қазанда алмашу нүшан болытлы күн, қысқа вақытлы яңғырлар болуы да ықтимал. Күн дәвамында қояш та шығар деп ескертәбезгә синоптиклар. Желі төньяк күншығыштан секундына 3-7 метр тизлікте, яшен уақытында желінің тизлігі 15-18 метрға қадар жетерге мүмкін. Басым 747 мм, магнит, қара юғары, 5 балл, достар, сәлеметлігізге иқтиярлы болығыз.
0: Радиосында реклама.
4: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества. 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну, плюс.
5: Ищите автомобиль по выгодной цене?
6: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
9: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
10: Күнлек һәм үсеп җиткән линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
11: Казандағы телефон 203-96-51.
12: 203-96-51.
11: 203-96-51.
13: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
14: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан күптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
15: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
16: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
17: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
0: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95. Ямле төркеме.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Мамадыш районының юғары қиырлы ауылында Сабан той. Көңілі ойындар, күреш, һәм зур бүләкләр. Бейрәмнің қонақлары Раяс Фасихов, Ильмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит түркімі. 4 июль күнні юғары қиырлыға рәхим итегіз.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Лениногорский музыкально-художественный педагог.

0: Шүпрәле 91 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. Украин, 18-84-79-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
13: 55 50

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Әйе, сау болаштым да шығып кетіп барам екен. Хауа тұрышы бар, достылар. Бүгін Татарстанда хәм Қазанда алмашын ұшан бұлтлы күн. Күнді омында құйашта елмайыр деген фараз бар. Температура 18 градустан 20 градусқа қадар бұл Қазанда. Татарстан бойынша ол әлі 22 градусқа қадар көтерілешек. Басым 747 миллиметр. Магнит градуслар бүгін юғары 5 бал. Бүл күнді омында соқланашақ. Шума көрі сәлеметлігізге ақтайварлы болығыз. Сау болығыз.
0: Радиосында реклама.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Иртенге ош яңа пышкен ипи-исе, хэм елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш миллитем.
6: Түбән Кама педагогика көлеті яңа ұқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда ұқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлікгә ұқышылар қабыл итә. Шиттен келішілер тулай тұрақ білән тәмін ителә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.

0: 6 күргәсмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агровогон сайтында.
1: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: ГНБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
0: Если вар, тезде керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әгірші 107.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билет на Татнефть-арена Боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарай. Казан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда үзәгендә, Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: sattınız. İşitiler yoluna. Келесі тоқталыш Ғабдулла Тоқай орамы.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица

0: Радиосында реклама.
1: Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
2: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.com.
3: Алдан табиб белән кеңешләшү керек.
4: Мамадыш районының Юғары Қиырлы ауылында Сабантуй, көңілді ойындар, күреш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне Юғары Қиырлыға рәхим итегез.
1: Тичушский государственный колледж гражданского

0: Двери здесь, кибетенде. Яхшы сыйфат, орзан бейелер, китереп хэм куяк беру. Казан, Сибиртракты 44 б. Элекеге Эделлейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урама, 94-ші вайырты.
1: ГНБ прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: ГАЗ, ПОЛ и ВДАКАР ПРОКЛАЙМ. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это ДАКАР ПРОКЛАЙМ. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-701. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: И шитесизме. Жей тоже.

0: сұда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі.
1: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Дәвам итәбез котлаулар белән танышу. Безне беренче 25 минут башкалабыз Казанда һәм хөрмәт белән радиолаучылар.

0: Этне 98.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцев и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Юмашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Юмашев 93.
2: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
9: Сахнада! Болгар радиосында.
10: Тизда.
11: Ящиклеуе уника плюс.
12: Болгар радиоса реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Икенче 22 минут, дустар, бүген жырлы сәлем тапшыру кысаларында бик күп котлаулар яңгырады. Һәм әле яңгырый, чөнки ул кысаларга гына без әлбәттә сыйышып бетә алмадык бүген. Һәм менә яңа да Болгар радионың.com сайтыбыз аша килеп ирешкән бик матур тәбрикнәмә Мәдинә Исмагыйль кызын радиолыгчылар янына хөрмәт белән чакырам.

0: Ұстазы 105.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Их ты бар! Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәқдимите!
5: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртлі жырлар!
4: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
5: Килігіз!
6: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрітік!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 10 программы «Бренчир». Украин,
7: 18-784-79-89-589-2026-2022. Ящик для «Олта+.»
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Югары қиырлыға рәхим итегіз.
1: Сіз қиялланған ішіклер «Все двери здесь» кибітінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер китіріп һәм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эділдейс кибіті. Бейіктау Зор Қызыл Урамы 94-ші вайырты.
2: Шулайды бақ барсқа кей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам. Командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август. Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
3: 2026 жыл. Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жауапылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
7: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
8: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: Звоните.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: киттем ауылға.
1: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Бозан РТ 600 евро на 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилия Гыймадинова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итә. Шиттән келешілер тулай тұрақ білән тәмін етілә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
7: ГМБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
8: Иртенгешай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
9: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның оқымайы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақ. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене?
3: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
4: Предложение действительно до 31 августа 2020 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
6: Бужайнын иң кызыл көне кашан болыр икән?
7: Кынын бебейм.
6: Ә иң кызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басынган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефт аренага шақыра. Бергәләп бейбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
4: Ящикта 6+. 2026 ел.
1: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Ямле төркеме.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о празднике Плуга Сабантуй, который отметили в столице Татарстана, городе Казань. Сабантуй – праздник народов Татарстана и Башкирии в честь сбора урожая, демонстрирующий силу и ловкость татар и башкир, пропагандирующий здоровый образ жизни. Само слово «сабантуй» происходит от

Ямского «Сабан-Плуг» и «Туй-праздник». Отмечается он в июне в честь завершения весенних посевных работ. Это мероприятие является национальным и любимым. В его праздновании принимают участие и дети, и взрослые. Сабантуй – это праздник труда, здоровья, силы и ловкости. Он имеет свои обычаи, обряды, состоит обычно из различных состязаний, сопровождается многочисленными песнями и плясками. Этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества, ведь он настоящий драгоценный камень национального единства и дружбы. Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Первоначальная цель этого обряда, вероятно, заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. Сабантуй получил статус официального национального праздника лишь в период существования Казанского ханства, и с того времени он дошел до нас практически неизменным. Ярко, красочно и масштабно Сабантуй отметили и в Казани. На трех площадках города состоялся татарский народный праздник. В Сабантуе в лесопарке у озера Лебяжья принял участие исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Также в этом году гостями праздника стали и участники саммита «Россия-АСЕАН». Ранее президент России Владимир Путин пригласил зарубежных гостей форума познакомиться с культурой и традициями народов страны, посетив Сабантуй.

0: Перед началом торжеств Марат Ахметов вместе с главой Кировского и Московского районов Казани Владимиром Жаворонковым осмотрел подворья Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устинского, Новошишминского и Чистопольского районов. Гости праздника смогли познакомиться с традиционным укладом татарского села, народными ремеслами, национальной кухней и творчеством местных коллективов. Праздник открылся театрализованным прологом, посвященным традициям весенне-летних народных торжеств Поволжья. После него исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поздравил жителей и гостей столицы с праздником и подчеркнул особую роль Сабантуя в сохранении межнационального согласия.
1: Сабантуй давно перестал быть просто праздником плуга. Сабантуй – это реально состояние национальной души нашего народа. В республике проживает как одна большая дружная семья, создавая большой, красивый, дружный букет. А много-много национальностей и изображений вот этого искусства, вот этого состояния мы как раз видим на этой площадке. Казань – город вековой истории. Казань – город уникальными своими жителями, которые умеют трудиться, умеют радоваться, умеют сопереживать. Казань – город динамично развивающийся и имеет Казань валовый региональный продукт 2 триллиона рублей и вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. Байрамблян Сабантуй Мубарак Булсын.
0: По словам участника ансамбля «Калинушка» села Печище Верхнеуслонского района Татарстана, даже дождливая погода не помешала отличному настроению гостей.
2: Ходим по праздникам на сабантуи, каравоны, фестивали, на свадьбы. Веселим народ. Каждый выпил по 100 грамм горячего чая с мятой, с душицей. Вот у всех настроение поднялось сразу. Да, вот мы уже знали, что такое будет. Дождик – это богатство, это радость, это удовольствие, приносит благо. Взаимодействие, конечно, нужно. На празднике я считаю так, что ты должен сам участвовать в празднике, да, и тогда праздник получится для тебя. Пытаемся людей немножко вот так вот привлекать. Абсолютно не против чувашских танцев, плепесен, компаний таких интернациональных. Армяне у нас, азербайджанцы, поэтому с ними дружим.
0: Сабантуй занимает особое место в нашей многовековой истории. Это визитная карточка Татарстана, жемчужина культурного и духовного наследия татар, отражение души народа, которая живет в наших национальных мелодиях, танцах, спортивных состязаниях. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Купили для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: Продюсында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
2: Ихтибар.
3: Ихтибар.
4: Ихтибар. Булвар радиоса Тахдимита.
5: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп таратик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 2018
15: ел. Ящик для ОТО плюс.
16: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып соқлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Йонатанет Дурт Эль Кроссовера. Кинг Салон. Зурайтлаган.

0: 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Иртенгишай радио топшуруның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Озна қой. 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае. Казан РТ Чистай урана 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Сәхнәдә Болгар радиосында. Бездән.
6: Яшекләү 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Газфол и Вдакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Вдакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: киткен Линда тукымлы козлар күпләп тә айрымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева авылы.
1: Казандагы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболган сайтында.
5: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
7: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Айгүл Закирҗанова.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ильяна Ирназарова.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
1: Орща да урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сизнин бейремне кунгилле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шакрым ираклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнинг залларда шахар шоушуын орта калдырып, тыныш хэм рахат ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хырмат ите, хэм сизнин уңайлыг ишин барлык кишин куя. 8-917-286-16-16. Сіз қиялланған ішіклер «Все двери здесь» кебітінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер кетіріп хәм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эділвейс кебіті. Биіктау Зор Қызыл урамы 94-ші вайырты.
2: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Бужайның иң қызыл күні қашан болыр екен?
9: Кілем білмейм, ә иң қызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
10: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа салатырған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
11: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Давлян.

0: Спиди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
3: Шулайте Бахмарт хоккей командасы был Татнефть-Арена да ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Если бар, терезе керек болса, алтын қолны сойларыз. 8-93-96-96-91.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Дуслар, сізне Агроболка 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан, Экспо, Кіру, Ирікле, Яшиклеуі 16+. Толырақ Агроболган сайтында.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
9: Проводим водопровод, канализацию в частные дома.

0: 12-28. Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570 50 95.
4: Рояз Пасыхов.

0: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан, Экспо, Кіру, Ирікле, Яшиклеуі 16+. Толырақ Агроболғың сайтында.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Мамадыш районының югары кыйрлы авылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяз Фасихов, Илмира Нагимова, Рөстәм Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4-нче июль көнне югары кыйрлыга рәхим итегез.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Улянтина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
7: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
8: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
9: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Илгәрәй.

0: Опоз. 104.4 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
7: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жыршылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп эрдик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, 1 ширт. ОКРН, 18-84-79-89-589-589.
17: 2020 ел. Ящик лево плюс.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосанда. Реклама.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Тәрәзе кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
7: Пап, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.